А я енде кроконе ты, ни жест, ни шей, ни фиаль, ни джур, да шурин джуну гепати кур. Я не мрет, не гушти ял мэр рсот, мрет рэйшкэ тэ тир тэ тэ, да си дурак ня ты, зярин бай а тур.